0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению рынка топливом. Как пишет «Комсомольская правда», особое внимание планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов страны, где активно ведутся сельскохозяйственные работы. Власти продолжат мониторить ситуацию на топливном рынке для принятия мер по стабильному снабжению регионов нефтепродуктами. Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. Как пишет РИА Новости, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается остро кадровый дефицит. В таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом наркологического диспансера или больницы. В России генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Как пишет РИА Новости, возможность проведения ЭКО за счет полиса появилась в 2013 году. Для получения услуги необходимо пройти медобследование, получить направление врача и предоставить документы в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей.

0: Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
7: Предложение ограничено до конца июля.
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов. Бордов «Атлант», «Фаркопы», «Автостудия», «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: «Автотент 35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальном сроки. 50-13-76. 50-13-76.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
12: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая.
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: Мясной гурман.
17: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство обсудит меры для стабильного снабжения регионов топливом. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планирует уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельхозработы. Власти продолжат следить за ситуацией, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов. На этом фоне госкомпания «Автодор» обращается к водителям, которые летом отправляются в дальние поездки. На многофункциональных зонах вдоль трасс просят не задерживаться у колонки после заправки, не блокировать проезд и соблюдать схему движения на АЗС. В компании напоминают, что сначала нужно заправиться и переставить автомобиль, а уже после этого спокойно отдохнуть, перекусить или выпить кофе.
3: Про законы.
2: Минюст предлагает изменить правила ареста имущества за долги. Порог задолженности, при котором такую меру нельзя применять, хотят увеличить с 3 до 10 тысяч рублей. Кроме того, стоимость арестованного имущества предлагают соотносить с размером долга. В министерстве считают, что это поможет избежать излишних ограничений, например, блокировки всех денег на счете или запрета на сделки с имуществом из-за небольшой задолженности. О том, как новые правила могут работать на практике, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
4: Аресты применяются непосредственно приставами на этапе исполнительного производства. Здесь нужно понимать, что сейчас немножко изменяются правила, и они связаны больше с инфляцией. То есть раньше сумма была 3000 рублей, на которую закладывался, сейчас эту сумму увеличивают до 10 тысяч рублей. То есть если сейчас будет долг меньше 10 тысяч рублей, допустим, там по коммуналке там взыскивают с вас 5 тысяч рублей, вот арест не накладывается. И также сейчас хотят поменять правила наложения ареста на имущество. Если, грубо говоря, у меня есть долг 5000 рублей перед управляющей компанией, то по новым правилам арестовывать мою квартиру, допустим, за 20 миллионов рублей никто не будет, потому что это несоразмерность этих требований. То же самое они хотят делать ограничения в части списания денежных средств со счетов должников. Приставы будут отправлять запросы в налоговую, и налоговая будет просто говорить, где есть счета.
2: Проект закона уже подготовлен Министерством юстиции. В ведомстве рассчитывают, что изменения позволят соблюсти баланс интересов должников и взыскателей.
3: Про фестивали.
2: Уже завтра в Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Как отметила гендиректор центра Наталья Виртуозова, в этом году событие станет еще масштабнее и объединит разные регионы. Кроме Москвы, церемонии единовременного бракосочетания пройдут в филиалах в Приморском и Красноярском краях, а также Ханты-Мансийском автономном округе. Добавлю, что в первый год проведения фестиваля 221 пара заключила брак на международной выставке «Форуме Россия», а в прошлом году в Национальном центре «Россия» появилось 206 семей. Теперь фестиваль проводится ежегодно в праздник святых Петра и Февронии, объединяя сотни влюбленных со всей страны. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 77 рублей 97 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 26 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Двигаемся далее по прямому эфиру. Разумеется, по прямому эфиру Авторадио по-другому и быть не могло, поэтому по возможности давайте сделаем погромче и просто продолжим наслаждаться моментом. Моментом этого сезона, моментом родных и близких рядом, ну и, конечно же, моментом искусства сложения семи нот. В студии Иван Прудников. Привет, страна!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
7: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
6: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
8: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
10: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
11: Ищите надежный сервис по ремонту насос-форсунок и ПЛД-секции? Не надо ездить далеко. Мы профессионально ремонтируем насос-форсунки и ПЛД-секции в Вологде на новом оборудовании. «Дизельмастер» – ваш дизельный эксперт. Обращайтесь к нам. Город Вологда, улица Мудрова, 33, телефон 50 50 19.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Около 65% ремонтных работ выполнено в Вологодской городской больнице номер 1. Капитальное обновление лечебного корпуса муниципального медицинского учреждения началось в ноябре прошлого года. На объекте трудится порядка 80 человек. Бригады строителей работают на всех этажах здания, включая цокольный. Сейчас специалисты завершают работы по монтажу оконных блоков. Работы ведутся по поручению губернатора Георгия Филимонова в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» и программы «Стратегия 2.0 на средства областного и федерального бюджетов. В Вологодском городе детства стартовала неделя семьи. Проект стартовал 1 июня на 20 площадках города. В июле количество площадок увеличилось до 30. Каждая неделя занятий с детьми на проекте носит определенную тематику. Сейчас проходит неделя семьи. Юных вологжан ждут мероприятия по сохранению и укреплению семейных традиций. Площадки проекта работают с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Мероприятия проекта «Город детства» проходят в рамках проекта «Лето русского севера», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти.

0: Есть — это когда все есть, и все здесь, а здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Авторадио.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 часов вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России будут развивать технологии искусственного интеллекта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ предлагает создать правовые условия для разработки и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ. В законе хотят закрепить основные понятия, в том числе определение нейросетей и таких моделей. Помимо этого, проект устанавливает общие принципы регулирования этой сферы. Среди них технологическая независимость, безопасность, а также защита прав и свобод граждан. Как отмечается в пояснительной записке, развитие ИИ должно помочь более широко применять новые технологии в государственном управлении, а также поддержать инновационную экономику.
3: Про автомобили.
2: В Госдуме предложили отказаться от эвакуации автомобиля на штрафстоянку, если у водителя нет при себе оригинала свидетельства о регистрации. С инициативой выступил глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он считает, что в такой ситуации водителю достаточно вынести предупреждение или назначить минимальный штраф. Сейчас за езду без СТС предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, сотрудники госавтоинспекции могут отправить автомобиль на спецстоянку. Исключение предлагается сделать для машин, которые числятся в угоне. Свое отношение к этой инициативе Авторадио высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Мир изменился, существуют сегодня цифровые технологии, и собственника, и автомобиль легко проверить непринужденно и без всяких проблем на месте. У сотрудника ГАИ есть доступ в базы данных, он может это все проверить. Мало того, у водителя есть еще и цифровые документы, которые также можно предоставить, и СТС, и ПТС, и права, и все что угодно. Поэтому, на мой взгляд, история уходит в небытие, и норма сегодняшняя, она не актуальна. Если же машина числится в угоне, то, соответственно, это несложно проверить, и раньше было.
2: Сейчас инициатива находится на стадии подготовки. В случае ее внесения поправки предстоит рассмотреть депутатам.
3: Про инициативы.
2: В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Как сообщает РИА Новости, замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Пересдать один из экзаменов в этом году можно 8 и 9 июля. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и не всегда позволяет улучшить итоговый балл.
3: Про опросы.
2: Ягоды, шашлык и окрошка вошли в список самых любимых летних блюд россиян. Такой опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие фрукты и ягоды. Многие участники признались, что именно летом они кажутся самыми вкусными и доступными. Окрошку респонденты тоже чаще всего готовят в теплый сезон. Еще 26% граждан выбрали мороженое. А у некоторых лето ассоциируется прежде всего с холодными напитками, например, с квасом. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер всем.
2: Здравствуйте, страна.
3: Привет.
1: Что, коллеги, вас прям отпустило, что ли, не понимаю уже?
2: Отпустило.
1: Ну, прям.
2: А не верится, да?
1: Да-да-да. Я вот до сих пор вспоминаю, насколько круто было на большой дискотеке Авторадио, какое платье было. Пани Лорк.
2: До сих пор?
1: Кстати, да, обещала.
2: Выкройку спроси.
1: Зачем мне
2: это? Ну, да, если ты платье ее вспоминаешь.
1: Это именно на ней прекрасно смотрелось. А как люди пили с Бастой.
3: Красота была, да. Я тоже, в принципе, вспоминаю, но нельзя жить прошлым, надо думать о будущем. А что у нас впереди? Отпуск.
1: Что с Захаром сегодня? Он трибуну ему кто-то выдал?
3: Да, отпуск впереди.
1: Да погоди, ты про отпуск, у нас еще 2 недели. Да-да, что там 3 недели, господи? Я вот про ближайшее будущее говорю. Это наше шоу, и программа, кстати, сегодня у нас обширная, интересная, так что давайте про сегодня.
3: Вот смотри какой ты, да, я тебе про теплое, отпускное, а ты про холодное,
1: а я
3: рабочее.
1: Про холодное,
3: да,
1: и пенное.
3: Погода вон какая холодная, ужас.
2: Захар, температура в нашем шоу не зависит от погоды, она зависит от нас. Я, по-моему, сейчас, да, очень так, тоже с трибунки говорю. Настроение тоже от нас и от наших гостей. У нас сегодня гости, кстати, замечательные. Наши большие друзья, группа «Пицца».
1: О, да.
2: С живым концертом в преддверии больших стольников, которые пройдут в 2 столицах. Итак, группа «Пицца» с великолепными песнями, которые все знаете. Вы, конечно же, и с удовольствием послушайте еще раз в живом варианте в нашем эфире.
1: Ну, давайте начинать. Итак, Брагин, Гордеева, Захар здесь. Все готово. Шоу «Мурзилки Лайв». Вашему вниманию до 9 вечера. Мы начинаем! Продолжаем танцевать. Большая дискотека вторая.
3: Уж точно не отпустила.
1: Круглый год.
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: самом начале нашей информации о новостях предлагаю все-таки поздравить знаменитого Рокки Бальбоа. Он же Джон Рэмбо, он же Сильвестр Сталлоне. У него 80 лет. Не верится вообще.
1: Сталлоне 80?
0: Сталлоне 80, да. История его жизни достойна.
1: Нет, этого не может быть.
0: Да,
2: наш итальянский жеребец.
0: Родился он в Нью-Йорке, и при родах врачи ему повредили лицевой нерв, из-за чего появилась знаменитая шепелявость. Карьера его начиналась с нищеты. Будущему миллионеру приходилось даже ночевать на автовокзале ради заработка. Но поворотным моментом стал 76-й год, когда он написал сценарий «Рокки». И Сталлоне отказался продавать его без права исполнить главную роль. Картина имела бюджет в 1 миллион долларов, а собрала более 225 миллионов. Получила 3 премии «Оскар» и стала гимном американской мечты. Но самое интересное, что юбилей Сталлоне встречает не на пенсии, а снимает в сериале «Король Талсы», где играет главного мафиози Дуайта Манфреди.
3: Владают.
0: Еще как. И причем он, вот как он был, ну, понятное дело, без повязки, так и сейчас вот этот вот главный мафиози Талсы.
3: Может, еще Рокки возвращается еще поснимать там и так далее. Сейчас же это популярно, в принципе, такое возвращение, да?
1: Я очень люблю Гардемарины. «Танго и Кэш», очень
0: люблю. «Танго и Кэш», который снял Кончаловский, да.
3: Да. Да. Слушайте, дальше другая тема, хотя тоже касается прекрасных мужчин. Женщины стали терпимее к мужчинам в сандалиях. Не знаю, носит ли Сталлоне сандали. Захар, кстати, на нашей улице праздник, да?
0: Да.
3: Они все реже оценивают женщин, имею в виду этот вид обуви отдельно от внешности человека и
0: вот
3: стиля.
0: Про я давно говорю.
3: Об этом газете «Ру» рассказал бренд Ральф Рингер. Самым популярным стал ответ «зависит от сандалии». Это выбрали 25% респонденток. Они отметили, что современные модели обуви перестали вызывать ассоциации, из-за которых мужские сандалии долгое время считались спорной частью гардероба. Привлекательность мужчины не исчезает из-за того, что он надел сандалии, Гордеева. Если мужчина красив, ухожен, уверен в себе,
1: умеет
3: собирать цельный образ, то и в сандалиях он останется цельным и привлекательным. Вот. А мы тебе каждый день это доказываем.
1: Я каждый день верю.
3: Что мужчины в сандалиях — это прекрасно.
1: А вы в сандалиях?
3: Сегодня нет. Ну, дождливо немножко. Да.
0: Немножко.
3: Завтра что-то. Обязательно надеюсь.
1: Ладно, завтра давайте проверим. День семьи, любви и верности должен быть выходным. Уже
3: да.
1: Даже,
3: да. Да. Но только для семейных.
1: Да, безусловно. Уже даже направлено обращение к министру труда от инициативной группы о введении 8 июля рабочего дня. Реакции пока не последовало. Напомню, самый семейный праздник отмечается в День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Огромное количество торжественных и просто душевных мероприятий проходит в этот день, в частности, Всероссийский парад семей более чем в 200 городах России. Большой свадебный фестиваль начинается именно в День семьи, любви и верности. Мы, кстати, сегодня о нем поговорим весьма подробно. И вообще, конечно, будем говорить о семье. Последний опрос ВЦИОМ показал: абсолютное счастье именно в семье, так считает большинство россиян. Более половины соотечественников считают идеальной полную семью с детьми лучше, если их больше трех, этих детей. Почти все опрошенные уверены, что в идеальной семье царят взаимопонимание, даже если бывают финансовые трудности. И еще, россияне выступают за равноправие в семье. Хотя еще совсем недавно, в недавних опросах, там проведенных несколько лет назад, говорили, что все-таки мужчина должен быть главой семьи, сейчас выступают за равноправие.
3: Есть вот какие-то вопросы по этому?
1: Есть предложение по этому поводу.
3: Нет, есть и вопрос. У нас лайфчат называется «Веселая семейка». Вот сколько лет вашей семье, интересно, в чем ваша сила? Ну, наверняка у вас же есть ответ на этот вопрос. За счет чего, как говорится, ваш коллектив так долгие годы, возможно, долгие, а может быть, еще не совсем долгие, да, сохраняется? И кто у вас в доме главный? Вот есть ли вот такое вот равноправие? Или все-таки есть перегибы на местах?
1: Есть перегибы на местах, да. Пишите, нам все интересно.
0: Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, страничка Авторадио в ВК.
1: Указывайте город, из которого вы нам пишете, а мы вам еще сообщаем, что за лучшее сообщение вы получите два билета, ну, практически два билета для мужчины и женщины, например. То есть, ну, для представителя одной семьи.
3: Может,
1: на концерт.
3: Может, для детей.
1: Может, для детей. На концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники».
4: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. 2 заказал в Максим. 3 уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр 54 54 54.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
12: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: Мясной гурман.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
18: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
19: ИП Крылов-ВА, ИНН 352-502-976-590.
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
10: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
2: ИП Груздев, ВА, Огарная, ИП 3053-52-511-400-63.
4: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
11: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. Телефон 8 800 222 89 90.
3: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: это почти человек, только лучше, потому что она не врет. Исполнилось 125 лет со дня рождения великого кукольника Сергея Владимировича Образцова. В его руках кукла оживала. В 1931 году он основал ставший затем легендарным театр кукол и руководил им 60 лет. Театр стал одним из самых уникальных в мире. Вспоминаем мастера. С нами заслуженная артистка России, театральный режиссер, режиссер-мультипликатор, драматург, внучка Сергея Владимировича Екатерина Михайловна Образцова. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы к нам присоединились, что вы нашли время побеседовать с нами. Спасибо вам огромное. Екатерина Михайловна, расскажите эту прекрасную семейную историю о том, как подарок мамы, по сути, определил судьбу тогда еще совсем маленького Сережи Образцова.
1: Мама отвела его в японский магазин и купила ему куклу, которая называлась Би-Бабо.
0: Би-Бабо?
1: Это был такой Би-Бабо. Халатик, который одевался на руку, а на указательный палец одевалась головка. И получался такой смешной человечек, который умел делать все. Как говорил дедушка, расставишь руки, пальцы радуются, сожмешь руку в кулак, грустит. Он у него и на пианино чижика-пыжика играл, и страницы в книге переворачивал. И дедушка его очень любил.
0: В возрасте 30 лет он основал театр кукол, который теперь знают во всем мире.
2: А скажите, Сергей Владимирович сам создавал кукол или только придумывал образы и ставил спектакли?
1: Дело в том, что он сам создавал кукол для своего сольного концерта. Это была работа такая отдельная от театра. А в театре у нас до сих пор, и были, естественно, созданы дедушкой, мастерские, которые изготавливают кукол каждому спектаклю свой комплект.
3: Давайте попробуем немножечко пофилософствовать. Как вы считаете, в чем уникальность Сергея Образцова и почему вот театр кукол Образцова стал действительно культовым?
1: Мне кажется, здесь один ответ. В таланте людей, которые это делали. Образцова и его команды.
0: Необыкновенный концерт. По сути, самое знаменитое кукольное произведение искусства 20 века. Кстати, мы сейчас послушаем небольшой отрывок из этого легендарного произведения.
4: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Ну, кто я такой, говорить не приходится. На концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет: да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье. Слово это, к сожалению, до сих пор не русское. Слово это зарубежное. Оттуда. Кстати, о Западе. С удовлетворением могу отметить, что Запад успешно загнивает. Но не будем на этом останавливаться. Это, в конце концов, их нравы. Зато мы у нас на эстраде, крепя контакты, расширяя связи, разрабатываем наш отечественный модерн. Сегодняшний день, дорогие друзья, это нейтрон, бимезон, гидрокортизон, поролон, Иосиф Кобзон.
0: Концерт ведь внесен в Книгу рекордов Гиннесса?
1: Да, занесен как? По количеству людей, его просмотревших. Самое удивительное то, что он сыгран в очень многих странах мира, ну уж не говоря о бывшем СССР, о нынешней России, он продолжает играться. И уникально то, что до сих пор попасть на него достаточно сложно.
0: То есть аншлаги постоянно?
1: Да.
0: А сколько лет исполняется спектаклю в этом году?
1: Вот посчитайте, в 46-м году он был поставлен.
2: 80 лет, поздравляем с юбилеем. Вообще необыкновенный концерт был сыгран, вот, судя по статистике, больше 6 тысяч раз и поставлен на театральных подмостках многих стран, как вы уже сказали. И наш любимый актер Зиновий Герд, который был голосом конферансье, помним этого шикарного Пломбова в этом спектакле, он говорил со зрителями на разных языках, получается. В каждой стране на своем.
1: Ну, сейчас это продолжается, и каждый раз, когда мы приезжаем в страну, где другой язык, конферансье говорит на этом языке. Так он говорил даже там, где сложно, и в Китае, и в Израиле, и в Японии. Причем зрители были уверены, когда подходили брать автограф, они обращались к артисту, исполнявшему роль конферансье, на своем языке, думают, что он прекрасно говорит. Ну, конечно, перед поездкой это были занятия, так сказать, педагогами по языку. И когда приезжают в страну, то обязательно ищут их шутки, их какие-то сравнения, которые можно использовать, их события в стране на данный момент.
2: А Герт работал вживую, да? То есть это была не запись? Это всегда был только живой звук?
1: Никогда никто не работает у нас в записи.
0: Понятно. Кукольники под фанеру не работают.
3: Это точно.
1: Нет, не работают. И даже сейчас мы снова возобновили оркестр. У нас живая музыка. Артисты поют вживую. Так что под фанеру не работаем.
3: Скажите, пожалуйста, вот выражение, что театр кукол объехал с гастролями весь мир. Это образное выражение или реально отражающее действительность?
1: Весь мир практически, да. Но мы не берем там Антарктиду, да?
3: Ну, понятно.
1: В Австралии не был театр.
3: Вы, как внучка, дедушку дома вообще помните? Он, у него было время быть дома?
1: Да, если говорить о моем детстве, то совсем нет. Потому что у нас был вот такой объезд родственников. Раз в месяц или в два, когда дедушка был свободен, он объезжал родственников, а потом у кого-то одного собирались.
3: Скажите, пожалуйста, вот еще мы знаем про факт, то, что он обожал разводить голубей. Сколько лет он увлекался этим?
1: Всю жизнь. И на даче у него была голубятня. Но потом оказалось, у него началась аллергия на голубей. Тогда он, когда приходили гости, его все очень интересовало и удивляло. Как-то так. Он брал градусник, мерил температуру 36,6. Угу. Теперь пойдемте на голубятню. Все шли на голубятню, спускались, он брал градусник 39.
2: Ничего себе.
0: Ну, я так понимаю, что его энергия была неуемной, одновременно занимался и театром, и кино, и литературой, и живописью. И я думаю, много этого отражено в вашем спектакле, Екатерина Михайловна. «Я Сергей Образцов». Совсем свежий спектакль. Я просто не могла отойти от телевизора, когда я его увидела. И когда увидела Евгения Цыганова именно в роли Сергея Владимировича Образцова. Расскажите немного об этом спектакле.
1: Это удивительная какая-то вещь, произошедшая как чудо. Все такие, казалось бы, простые истины, которые мы все должны знать, все слова Образцова очень сегодня нужны людям. Очень многие говорят похожие фразы, как будто мы напились родниковой воды, как будто бы мы умылись в ручье. Вот как будто к людям возвращается это понятие чести, совести, любви, покаяния. Мы с Женей Цыгановым, который по совместительству мой четвероюродный брат.
0: Ну, наверное, это действительно добавляет ему какого-то окрыления в момент, когда он играет роль Сергея Образцова, потому что это действительно потрясающе, всем рекомендуем посмотреть. Екатерина Михайловна, спасибо вам огромное. Спасибо за ваш рассказ, за ваши эмоции. Итак, дорогие друзья, исполнилось 125 лет со дня рождения великого кукольника Сергея Владимировича Образцова. По-моему, это прекрасный повод еще раз сходить в его легендарный театр и поблагодарить в данный момент режиссера-постановщика, заслуженную артистку России, лауреата премии правительства Российской Федерации Екатерину Михайловну Образцову, внучку великого мастера. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
11: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
15: О, пани, о, пани.
14: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
16: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
17: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
18: АО Альфа-банк 6+.
19: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
10: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Авторадио.

0: Кстати, День семьи, любви и верности. Зир сейчас пела. У них же называется «Семья», их творческое объединение.
1: Да, да,
0: ну, «Семья». Вот, тоже можно поздравить.
1: Поздравляем
0: с праздником.
1: Всех поздравляем. Все веселые, не очень веселые семейки. Поздравляем с праздником и спрашиваем, сколько лет вашей семье, в чем ваши силы, кто у вас в доме главный. По поводу веселой семейки, я не знаю, мне кажется, это есть такое, да, на уровне внутреннего семейного юмора, когда, сама семья себя как-то обзывает, да, есть какой-то там выдуманная фамилия, то есть, например, у меня почему-то даже еще родители говорят, что мы Лутонюшкина семья. Кто такие Лутонюшкина? Лутонюшкина семья. Что? Я нигде не нашла этого. То есть это не какая-то цитата, это не откуда-то выдернутая история. И кто такие Лутонюшкины? Для меня абсолютная загадка.
2: И какое они имеют отношение к вашей семье?
1: Да, но самое главное, что это начало передаваться по наследству. Я периодически своим уже детям говорю, ну вы Лутонюшкина семья.
0: Так ты Лутонюшкина у нас, оказывается. Танька Лутонюшкина.
1: А не в эфире Гордеева. На Авторадио. Захар.
0: Мы не знали, что она работает.
2: Мы думали, что она
1: Брагин,
2: Гордеева.
1: Лутонюшкина и Захар.
0: Мы не знаем, что, оказывается, 25 лет работали с Лутонюшкиной. Она под псевдонимом, оказывается, работает. Гордеева, не настоящая.
1: Гордеева, это, конечно, настоящая.
0: Ладно, давайте читать сообщение по поводу того, у кого какие семьи, кто сколько живет. Ну и, соответственно, что за клей такой у вас, который объединяет всех членов семьи. Вот Валентин пишет, мы вместе 30 лет, было все, чуть ли не разводились. У нас жена рулит. Это без вопросов, она просто более мудрая во всем. А я так, типа, ученый и далек от этого мира. Кстати, сообщение из США, Флорида. Что приятно, конечно, то, что нас слушают и за границей. Ну, Валентин, ну, конечно, понятно, что позиция такая, в принципе, достаточно удобная. Типа, я ученый, я...
2: Я не я, ложь, не моя жена.
1: У меня вот наука, у меня вся, уже за дом, за очаг, да?
0: Это хозяйка.
1: Меня зовут Роман, пишет Роман из Ставропольского края. Равноправие в семье, к сожалению, не будет никогда, так как женщина слабый пол, как ни крути. Поэтому на мужчину большая ответственность, как всегда, возлагается.
0: Ну, опять Роман лукавит в этом плане, потому что, ну, понятно, что в каком-то плане, да, мужчина берет на себя ответственность, ну, там, допустим, за заработок, да, но женщина хранит очага с детьми, опять-таки, это что, не главное? Слабый пол.
1: Слабый
0: вы, что ли, справитесь,
1: пол, да.
0: Роман, со всеми этими подрастающими
1: поколениями? Да, сильный пол, да, абсолютно.
0: Да.
2: Так, Оксана Александровна продолжает. 23 года назад познакомила нас моя будущая свекровь. Действительно, у меня никак, не все как у людей. Сначала я познакомился с ней, со свекровью, просто работали вместе. Потом она поняла, что я вообще идеально подхожу ее сыну. Да, ну и в принципе я тоже хочу своему сыну такую жену, как я. Умница, красавица, хозяйка, почему нет? В общем, живем мы 23 года, всяко бывало. Пережили пожар, ремонт, несколько переездов. Муж меня любит так, как я желаю каждой женщине. Советов никаких нет, просто любите друг друга, это главное.
0: Просто свекровь нужно правильную иметь.
2: Да.
0: Опять-таки.
2: Знакомьтесь с ней с самого начала.
0: Сын у меня хороший.
1: Который внимательно смотрит.
0: Тебе, ты мне понравилась.
2: Да.
0: Все, совет да любовь.
2: Все, и значит,
1: завтра
2: ему подойдешь тоже.
0: Да, плюс 7-915-459-2020. Продолжаем разговаривать по поводу семьи. Ну, понятно, что все вокруг да около праздника семьи и любви и верности. Сколько лет вашей семье? В чем ваша сила? И кто у вас в доме главный? Пишите.
2: Плюс 7-915-459-2020. Естественно, смс, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.
0: Скажи, и ты тоже телефон. Ну, ладно, не надо.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
5: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
6: Когда все вокруг диктуют свои правила, приятно иметь выбор. Гибридный «Джили EX5» – это свобода передвижения. Электричество для города, бензин, когда нужно больше. Спокойно, уверенно, по своему маршруту. До конца месяца от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
9: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
10: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
9: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
11: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
12: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
13: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Приветствуем всех слушателей Авторадио. Конечно, приветствуем всех любителей футбола. Продолжается чемпионат мира. Мы в рамках прямых включений за ним следим. И в данный момент на финальной стадии игры 1/8 финала. Ни одной из трех стран, принимающих турнир, уже нет в рамках матчей на выбывание. Остаются лишь четыре сборные, которые поспорят за право пройти дальше. Швейцария сыграет против Колумбии, а сборная Аргентины против команды Египта. Но для начала давайте вспомним пары, которые уже прошли дальше. Франция сыграет против сборной Марокко, Норвегия против команды Англии, сборная Бельгии будет играть против сборной Испании, которая вчера с минимальным счетом прошла сборную Португалии. Вспомним, как это было, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Голевой момент у Испании 1-0. Вскрыли, вспороли, разорвали. Микель Мерино 1-0. Идеальная передача по центру. Микель Мерино, у которого тоже разные роли были в Арсенале. И не всегда он играл в стартовом составе Арсенала. Будучи игроком середины поля, забежал туда, где он умеет быть опасным, где он может принести пользу. Ни Ималь, ни Торрес, ни Арсабаль. Мерино!
1: Но и момент стал для кого-то грустным, для кого-то праздничным, но однозначно историческим. Криштиану Роналду, который выступает на чемпионатах мира с 2006 года, сыграл свой последний матч на этих турнирах. Ну а сборная Испании, оставаясь

0: Много забивает, тащит команду на себе, но это и огромный минус. Зависимость никогда не несет ничего хорошего. Поэтому проснулся пора и другим игрокам, потому что они, мягко говоря, не впечатляют. Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес на двоих забили лишь один мяч, и тот с пенальти. Фараоны же играют без давления. Для Египта попадание в 1/8 уже историческое. Здесь уже не то, что минимум, а задача максимум реализована. А значит, можно просто наслаждаться футболом и попробовать дать бой именитому сопернику. Сложно что-то прогнозировать у этой команды, тем более Египет и пропускает, и забивает абсолютно в каждом матче. Пока до этого момента лидеры Салах и Мармуш себя особо не проявили, а значит, ваш выход, господа. Другого шанса на этом турнире может просто не быть. Добро пожаловать в Атланту. Ждем стартовый свисток и следим за ходом этой встречи. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Аргентины 1.35. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Египта 11 ровно. И коэффициент «Фонбет» на ничью 5.20.
1: Большой футбол. Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: Пианат.
1: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара – и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Международный олимпийский комитет сообщил, что прежние рекомендации, которые ограничивали участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, больше не действуют. Одновременно исполком МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Об этом пишет РИА Новости. В комитете уточнили, что при возвращении на международные старты российские спортсмены должны соблюдать антидопинговые требования. Вопрос об использовании флага, гимна и другой национальной символики на Олимпийских играх решат позднее. При этом МОК пока не планирует проводить свои мероприятия в России и приглашать на них российских официальных лиц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что работа над возвращением российского флага на Олимпиаду 2028 ведется, однако призвал не забегать вперед.
3: Про инициативы.
2: В России предложили признать движение руферов деструктивным. Как сообщает Москва-24, с такой инициативой выступила председатель общественного центра по защите традиционных и семейных ценностей Элина Жгутова. По ее мнению, увлечение опасными подъемами на крыши и высотные объекты представляет риск не только для самих руферов, но и для окружающих. Помимо этого, такие поступки могут стать примером для других. Ранее в Нью-Йорке задержали двух российских руферов, которые забрались на шпиль Empire State Building. Им предъявили ряд обвинений, в том числе в незаконном проникновении, а также создании опасности по неосторожности.
3: Про погоду.
2: В Москве сегодня ожидается дождь, поэтому гражданам рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Тем, кто все же сядет за руль, советуют быть особенно внимательными. Не делать резких маневров, держать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами. Осторожность также необходима на мостах, эстакадах, спусках и подъемах. При этом, по предварительным прогнозам, дожди могут сохраниться и в ближайшие дни. Подробнее о погоде на неделю Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
4: Галактические вихри снова буянят на европейской России, обеспечивая нас осадками практически каждый день. Но хорошо хоть в первой половине недели и в середине не очень интенсивными. Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Московской области. При этом температуры воздуха не будут высокими, но и не будут слишком низкими. Норма для этих дней плюс 25 днем, а по факту будет плюс 20-22. То есть недобор, но незначительный. И ветер в среду и в четверг будет до 15 метров в секунду в порывах. Ну и, соответственно, осадки усилятся к концу недели. В субботу, воскресенье и понедельник ожидаются самые сильные дожди и самая облачная погода.
2: По предварительным расчетам синоптиков, за неделю в московском регионе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Официальный курс доллара по данным Банка России на завтра 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну что ж, день семьи, любви и верности с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Вот, о чем мы, кстати, будем говорить со спикером буквально через 15 минут. Вот, и вообще есть предложение же делать этот день выходным.
2: Ну, есть, да, даже же Минтруд пошло такое
1: предложение. Такое ощущение, что завтра я как-то должен супруге уже как-то проставиться, какой-то стол надо уже собрать. А вот у нас как раз есть предложение по поводу того, за счет чего его накрыть можно, да? 25 тысяч рублей у нас сейчас в банке игры, много
2: хорошо,
1: денег.
2: Хорошо, а еще да. Есть генеральный партнер, который может умножить это все на 2, на 50 тысяч, извините меня, это прекрасно, это уже большое, это уже под свадьбу.
3: Если хотите устроить нормальное торжество, обязательно скажите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, тут Юлиану Караулову можно понять, как, собственно, многих продавцов, которые сейчас предпочитают наличку и говорят, ну, знаете, мы любим любить тактильно все-таки, когда вот хруст купюр.
2: Запах,
1: и вот когда ты держишь вот эти вот пять.
3: Какой запах? Деньги не пахнут. Забыли,
1: пахнут,
3: что ли?
1: Пахнут. Особенно новенькие, да, 5 пятитысячных купюр, вот эти 25 тысяч, которые сейчас скопились в банк игры, много денег.
2: Генеральный партнер, между прочим, у нас есть Озонбанк. Он готов удвоить эту сумму. Просто вы открываете карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере. Главное, выигрыш получить.
1: Да, это маленькая талика от 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, которые мы исполняем в этом 13-м счастливом сезоне. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты. Но это еще не все. Помимо 5 заветных желаний, которые мы исполняем, есть еще одна от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале ближе к Новому году. Ну а пока мы играем, играем каждый день, много раз в день, и готовы дарить вам деньги, исполнять ваши мечты.
3: Друзья, не забывайте, сайт Авторадио.ру, во-первых, показывает наличие денег в банке, ну и, конечно, там вы можете поменять гудки в вашем мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказать о своей мечте.
1: Итак, ближе к
3: деньгам. Остановим радиорулетку.
1: Жмите, Татьяна.
2: Они остановят. Я остановлю.
3: Татьяна Лутонюшкина.
1: 44-54. В конце телефона Елена из Московской области. Зачитываю мечту в этом сезоне. Это у нас главное практически. Да, живу за городом, пишет Елена. И у меня мечта купить машину, чтобы проезжала по снегу. То есть, понимаете, это, наверное, полный
3: период. Внедорожник, да, конечно.
1: Ну, либо это какая-то такая...
2: Либо снегоход.
1: Снегоход, возможно. Но об этом надо поговорить с Еленой лично. Давайте звонить. Ну, пока еще не суперфинал. До мечты, как говорится, еще надо дожить. Пока играем на деньги. Гимн Елены звучит прекрасно. Давайте общаться. Алло. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Алло, здрасте. А мы с Еленой хотели бы пообщаться.
4: Кто звонит, представьтесь, пожалуйста.
1: Мы уже слышали такую схему. Да. Сначала говорит мужской голос, как только ты зовешь женщину,
3: барышня,
1: переключается на женский
2: что
1: голос.
2: Что за такие приколы?
1: А это вот какой-то новый прикол теперь появился.
3: Как вас зовут?
4: Говорите.
1: Ну, мы можем говорить долго, но я понимаю, что вы не можете назвать песню, которая только что звучала в эфире.
4: Не до конца понятно, а можете объяснить подробнее?
3: Все понятно, жалко. Понятно,
1: да.
3: Гимн мы услышали у Елены.
1: Да.
3: К сожалению, она не...
2: Как я вот это все не люблю.
3: И я не люблю новые технологии.
1: Да.
3: 3000 рублей мы отправляем Елене.
1: Ты знаешь, мне кажется, Елена этого не возлюбит, если это будет суперфинал. Да, и если вот, собственно, уже будет на кону мечта, а тут заговорит вот такая вот искусственная Елена.
3: Я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Ладно, давайте добавим то, что генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить этот выигрыш. Вот про 3000 рублей мы говорим. Теперь он составит 6000 рублей. Очень скоро Елена лично получит эти деньги на собственную карту Озонбанка. Ну и также напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А под Новый год уже в 6-м суперфинале генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить же шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Банк игры подрастает до 27 тысяч рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запустите радиорулетку, Татьяна. Благодарю вас. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищи стабильность.

Первый в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Итак, еще раз главные новости. 8 июля, напомню, в нашей стране традиционно празднуется День семьи, любви и верности. Он приурочен православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака. И вот уже в третий раз в России будет проводиться ставший уже знаменитым всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца», на котором тысячи влюбленных пар, ну или, может быть, чуть меньше, а может быть, даже больше, посмотрим, будут участвовать в церемонии единого совместного бракосочетания. Проводит этот фестиваль Национальный центр России, и у нас в студии руководитель управления по культуре Национального центра России Светлана Санаева. Светлана, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Коллеги. Здравствуйте. Так. Вечер. Добро пожаловать к нам в эфир, очень рады. Добрый вечер.
1: Итак, вы в третий раз уже организовываете этот фестиваль. Скажите, волнение есть перед третьим фестивалем или уже привычное действие, скажем так?
2: Ну, конечно же, у нас есть волнение, потому что, несмотря на то, что мы проводим его третий раз, да, уже... Для каждой пары мы хотим сделать этот день особенный. И, конечно, мы волнуемся больше всего за наши пары. Мы волнуемся, чтобы они стали главными звездочками нашего свадебного фестиваля. Мы хотим окружить их заботой, хотим их окружить вниманием, хотим сделать для них насыщенную культурную программу, просветительскую программу, сделать этот день особенный, чтобы они запомнили его навсегда. И не только они, но и их родные и близкие.
1: Ну уж, я думаю, тут-то вопросов не будет, да?
4: А насколько популярно сейчас вот стало отмечать рождение семьи, то есть сочетаться браком именно в этот день, в праздник семьи, любви и верности?
2: А, действительно, мы проводили, с одной стороны, некоторые такие опросы, исследования. У нас каждая пара хочет, чтобы ее день стал особенный, и чтобы вложить смысл именно в этот день, да, чтобы его к чему-то приурочить, чтобы это было не просто праздник, mm-hmm. да, а это было связано даже в большей степени со страной, со всей страной.
4: И с событиями которым... страны, да.
2: Конечно, с событиями страны, поэтому этот
1: день... Ну, запомнить легко, опять же.
2: И запомнить легко, если что, помогут.
1: Особенно,
2: да,
1: если мужчина Петр, то тут сам Бог велел.
2: Да, если что, еще и напомню, то, что есть такой день. Поэтому, да, конечно, и в большей степени этот день любви, семьи и верности, он соотносится с теми ценностями, которыми мы транслируем на свадебном фестивале. Да, это идеология брака, крепкого брака, уважение в семье, любовь в семье, традиции, культура в семье. Поэтому, действительно, этот день становится он более значимый. И мы можем сказать, что за 3 года уже существования фестиваля вот именно 8 июля стало той датой, которую мы утвердили на прошлом свадебном фестивале. Нас поддержала администрация президента Сергей Владимирович Кириенко, потому что с этой инициативы выступила именно одна из пар свадебного фестиваля, чтобы его сделать ежегодным и сделать именно эту дату, угу, датой свадебного фестиваля.
1: Ну, это логично.
4: Слушайте, ну, а сколько же заявок было в начале на то, чтобы вот создать семью именно в этот день и поучаствовать в большом свадебном фестивале, и сколько вот сейчас?
2: А у нас, ну, скажу честно, у нас проходил некий конкурсный отбор. Многие пары у нас подавали заявки, мы отсматривали эти пары, отсматривали их историю любви, истории знакомства, отсматривали их деятельность. И сегодня у нас, вернее, даже уже завтра, у нас заветная, да, в Национальном именно центре, здесь в Москве, скажут 150 пар со всей России. Угу. И более того... У нас церемонии бракосочетания пройдут еще и в наших филиалах. Это и Приморье, и Красноярск, и Ханты-Мансийск. Поэтому в общей сложности в этот день у нас одномоментно распишутся порядка 200 пар.
1: То есть... 200. С 1000 я переборщил, но по всей стране...
2: Мы стремимся к этому результату на следующий год, поэтому...
1: Да. Ну, сейчас поэтому, еще будет.
2: А если говорить в целом, то что за 3 года, да, если мы посчитаем то, что у нас завтра пройдет церемония бракосочетания, то вы правы, у нас порядка 1000 пар, угу, за 3 года соединили свои
1: нашли
2: сердца.
1: Друг друга.
2: Конечно.
3: Ну, сейчас год единства народов России, и я так полагаю, что действительно со всей страны будут пары, которые будут действительно наглядно демонстрировать многообразие культуры и традиций. Скажите, пожалуйста, из каких регионов вот сюда, в столицу, приедут молодожены?
2: У нас приедут из всех регионов, то есть у нас все 8 федеральных округов России и исторические территории представят свои пары. И более того, мы можем сказать, что в этом году наш свадебный фестиваль стал международным, потому что к нам приедут пары из Белоруссии, из Армении, из Казахстана, из Кыргызстана. И у нас...
1: А у них своего нет, что ли?
2: А в том-то и дело, то, что вот своего свадебного фестиваля да у них нет.
3: Ух, банкет нет, какой
2: нет,
3: хороший.
2: Нет, поэтому, скажет, да поэтому, да, поэтому мы уже, скажем так, выходим за границы России. И здесь очень тяжело выделить, какой регион...
3: Самый активный?
2: Самый активный, конечно, потому что каждая пара, каждый регион, она старается представить уже себя, представить свою культуру абсолютно по-разному, свои традиции, свою национальность. Кто-то из пар, у нас это очень большой процент пар, которые приезжают на свадебный фестиваль и расписываются в национальных свадебных костюмах. Они специально их шьют, поднимают архивы, поднимают историю этих костюмов. Кто-то из пар у нас становится амбассадорами свадебного фестиваля. Они участвуют в просветительской программе не только как зрители, но и как спикеры. То есть они рассказывают о своей культуре, о своих традициях, о своих эмоциях рассказывают, о своих историях. Кто-то из пар у нас будет участвовать в кулинарном турнире. Но это не совсем турнир, да, то есть мы здесь не соревнуемся.
1: То есть такое ощущение, знаете, что у вас такая будет большая свадьба, где все вот традиции бить тарелку, кто быстрее подметет, кулинарный турнир, да, продержи супруга на руках и вот это вот все.
2: Нет, нет, конечно, у нас здесь будет более такая интересная
1: программа. А какая программа, кстати? Ну вот так, если коротко.
2: Программа действительно, она будет очень насыщенная. Фестиваль проходит 2 дня. Первый день, он посвящен полностью торжеству. У нас запланирована речная прогулка по Москве-реке. У нас запланировано праздничное торжественное шествие по Москве. Конечно же, сама церемония бракосочетания с большой культурной программой. И у нас уже есть традиция, это передача всероссийского свадебного очага, который мы привезли из города Мурома. И наши пары предыдущих свадебных фестивалей передадут как раз этот очаг. Во второй день у нас будет большая просветительская программа. Это и мастер-классы по флористике, и мастер-классы кулинарные, и встречи с экспертами, и модными экспертами, и выставка свадебных традиций. У нас будет представлена Софья Эрнст, которая расскажет как раз и представит свою выставку. И мы представим даже... Откроем некоторый секрет, у нас проходило совместно в ЦИОМ социологическое исследование на тему семьи. Поэтому здесь будет абсолютно обширная программа.
1: И мод мы вас... в конце, я знаю, будет петь Даша.
2: Но вот видите, вы почему-то, не согласовав с нами, раскрыли секрет.
3: А это секрет?
2: Был спец, да, слушай,
3: ну
2: спецсекрет для наших пар.
1: Не знаю, ну какой там мод приедет. Не знаю, Матвей просто будет выступать.
2: Да, да. Вот, вот.
1: Ну, простите,
2: вот.
1: Я аж покраснел. Но я знаю, что действительно каждая пара уникальна, да. У каждой есть своя личная история, но есть какие-то вот именно отдельные примеры, которые вы можете привести? Может быть, те самые амбассадоры, которые вы... который будет представлять.
2: А, да, фестиваль. На самом деле, действительно, у нас пара каждая уникальна, достаточно тяжело выделить какую-то из пар. Мы можем, например, рассказать, у нас есть прекрасная пара, они родом из Осетии, и у них чудесная история любви. Они оба врачи, причем уже династийные врачи, у них родители врачи, и познакомились они на конференции врачей 21 июля. А 21 июля – это День медиков.
4: Да, с 1 июня.
2: Июнь, да. День медиков. И ровно через год молодой человек под видом, под чужой фамилией, именем, отчеством записался к своей будущей супруге, девушке на прием и сделал ей там предложение. И это тоже было 21 июня.
1: Светлана, мне кажется, мы с ними знакомы, потому что мы встречались на большой дискотеке Авторадио прямо на сцене. И поздравляли их с этим действительно замечательным событием.
4: Людмила Черткоева и Тимур Валиев.
1: Да.
2: Да, они прекрасные ребята. И вы знаете, вот таких историй можно рассказывать очень-очень много с точки зрения истории самой любви, самой встречи, как сделали предложение и что, в принципе, связывает ребят. Есть у нас тоже замечательная пара, которая несколько лет назад переехала в Донбасс. Поменяла и перевезла туда не только свою семью, но и всех своих родственников. Они занимаются благотворительностью, помощью. То есть открыли, открыли уже помощь детишкам и развивают их таланты детишек. То есть открыли школу одаренных детей.
3: Вы детский центр специально.
2: Детский центр, да. Поэтому здесь, вы знаете, у нас каждая пара, то есть у нас свои очень-очень интересные истории. Очень интересные истории.
4: Давайте расскажем всем молодым людям, которые нас слушают и которые хотят создать пару и с помощью национального центра, именно Национального центра России, как можно зарегистрироваться на следующий год и бесплатно ли это?
2: Так, мы с вами 4 июля открыли официальную регистрацию на 4-й свадебный фестиваль.
1: Да, на большой дискотеке Авторадио.
2: Да, угу. Да, спасибо вам за это большое. У нас любой желающий абсолютно может зайти на наш сайт russia.ru во вкладку «Всероссийский свадебный фестиваль» и заполнить анкету. Это абсолютно бесплатно. Для всех желающих со всей России и даже зарубежья. Поэтому прием заявок открыт. Мы вас ждем, ждем ваши истории, ждем наши будущие пары на свадебный фестиваль.
1: Ну что, здорово. Огромное спасибо, с праздником. Мы благодарим руководителя управления по культуре Национального центра России Светлану Санаеву и поздравляем с нашим общим национальным праздником, Днем семьи, любви и верности. До
2: спасибо.
1: Новых встреч.
2: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Вечернее шоу.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает».
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь Т.
16: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
17: Авторадио.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Вот веселая семейка. Говорю, я же в эфире. Нет, обязательно нужен младшей дочери позвонить как раз, когда я выхожу в эфир. А?
1: И что? Чего хочет? Денег?
2: Чувствует
0: не,
2: тебя.
0: Не успела поговорить. Сказала, что в эфир выхожу, у нас лайв-чат. Веселая семейка. Расспрашиваем наших слушателей, сколько лет вашей семье, в чем ваши силы, кто у вас в доме главный.
1: Добрый вечер, пишет Борис. Вопрос, кто в семье главный, кажется простым, но за ним скрывается глубокое убеждение, ожидание, культурные шаблоны. Вот нашей семье 25 лет, 4 сына. Мы с супругой равны, решения принимаются совместно, роли гибкие. У нас в семье счастье начинается, когда мы перестаем спрашивать, кто главный, и начинаем спрашивать, кто, как нам быть вместе. В своей семье я выбираю любовь, где каждый лидер и поддержка, и партнер. Вот так вот у Бориса все.
2: Как красиво.
1: Идеально все просто. Идеально.
0: Нашей семье 22 года. У нас трое детей. В этом году двое из них выпускники. Один из школы, другая из университета. Самое главное – любовь, уважение и доверие. А главное в нашей семье – оба. Так, дальше.
1: Оба.
3: Дальше читаем сообщение, да?
1: Да, да, да.
3: Танюша рассказывает про Александра и Валюшу, про своих маму и папу. В этом году семье 55 лет, уже есть внуки. Всегда вместе веселятся, путешествуют, хозяйничают, буянят и тоже вместе. Учились в одном классе еще в Советском Союзе. И так и продолжают везде быть вместе. А еще и юбилейный год по дням рождения. Им обоим по 85 лет. Лет.
1: Ох ты.
3: Всегда вместе.
1: Потрясающе.
3: Молодцы.
1: Классно. Пишет нам человек Сергей, по-моему, да? Пока руководил семьей, разумно направляя в нужное русло, прожили 19 лет. Дал свободу, и все. Просилась вернуться, говорила, что самый лучший. Выходит, уходила, чтобы узнать в сравнении. Но поезд ушел. Теперь 13 лет я с другой женщиной. Не ругаемся, помогаем друг другу. Нервы себе не делаем. Видимо, учли опыт первого брака. Слушайте, вот слово «брак», наверное, надо переименовать, ну, хотя бы в супружество.
0: Ну да. Моя маленькая семья, пишет Светлана, это я и мой сын. И пока что в нашей семье главное я. Порой сложно, где-то нелегко, но мы справляемся. Хочется безумно, чтобы когда он вырос, мой сын, у него была большая, крепкая и очень дружная семья. Светлана, тоже вам желаем от всей души.
3: Далее Сергей продолжает. Мы с женой прожили уже 31 год. За это время много пережили. Ни один пуд соли съели. Я очень благодарен своей жене за то, что она рядом. А лишь она сохранила наш семейный очаг. Я признаюсь, не святой. И она многое мне прощала. А все потому, что родилась она 8 июля. Она четкий руководитель нашей семьи. Как раньше в старину говорили. Жена шея, а муж голова. Куда шея поворачивается, туда голова и смотрит. Низкий поклон моей Наташеньке. Люблю ее.
1: Наташенька, я думал, мало ли, вдруг Фероне. Ну, бывает же такое в жизни.
0: Елена из Брянска пишет, мы в браке 34 года, считая, что брак долго держится именно на любви и доверии. Муж добрый, любящий, но в жизни бывает наивным. Поэтому бразды правления в моих руках. Я же через ласку, нежность и некоторые женские хитрости лоббирую свои решения, при этом позволяю мужу думать, что принимает их он. Отсюда лад и мир в семье.
1: Ну и по поводу наивности финальное сообщение. Екатерина пишет. С мужем вместе 17 лет, чего только не было. И ругались, и мирились. Воспитываем 3 деток. Муж думает, что он главный. Наивный. Как жена скажет, так, собственно, и будет. Вот жена Екатерина скажет, пойдем на басту. И муж пойдет на басту.
0: И пойдет, да, потому что, да, давайте мы действительно именно Екатерине вручим 2 билета на концерт басты, который состоится 29 августа на большой спортивной арене Лужники. Да. И спасибо огромное всем-всем-всем прекрасным участникам лайв-чата. Вот Алене, которая, признаю, что главный, конечно, муж. Еще многим-многим участникам, которые поделились историей своей семьи и силой своей семьи.
1: Ну, а через 10 минут у нас пародия. Семейная пародия и баста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ну, еще раз привет всем слушателям Авторадио. И мы вновь возвращаемся на поля чемпионата мира по футболу. Завершен первый тайм матча сборных Аргентины и Египта.

0: Ханни подает с правого фланга в штрафную. И далее игрок с линии вратарской головой переводит мяч в сетку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: И вот так поворотом и гол. И гол. Египет открывает счет. Ясер Ибрагим приходит в чужую штрафную. И вот так развиваются события этого матча. Первый удар поворотом в этой игре становится голевым. Сенсация. Египет открывает счет. Фантастика. Ясер Ибрагим. Защитник футбольного клуба Аль-Ахли. И вот она, базовая команда сборной Египта, делает результат.
0: Естественно, Аргентина бросилась вперед и практически сразу заработала право пробить пенальти. Тальяфико влетал в штрафную с мячом на левом фланге. Хассан заехал в колено аргентинца. Пенальти железобетонный. К мячу подходит Месси. И слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: И тем не менее, Лео Месси сейчас может сотворить историю и стать вторым аргентинцем, который забил 8 голов на одном чемпионате мира. Первым в 1930 году стал Гильермо Стабиле, легенда Аргентины. А вот другая легенда. И еще один промах с 11-метровой. Фантастика! 8-й пенальти Месси на чемпионатах мира. И еще один нереализованный.
0: Ну и вот теперь подумайте, никто не спорит с тем, что Лео лидер и легенда футбола, никто не спорит с тем, что он забил уже 7 мячей на чемпионате. Столько же у Мбаппе и Холланда, но у Лионеля теперь 3 нереализованных пенальти из 6 последних. Причем уже второй на этом чемпионате. 50% реализация может стоить очень дорого в матче на вылет. Разве не более логично в таком случае быть лидером в игре, а отдать другому пробить пенальти? Поставим троеточие. В целом, Аргентина, как более высококлассная сборная, пыталась вернуться в игру, имела несколько неплохих моментов, но железобетонный только один. Тальяфико простреливал с левого фланга, Альварес в касание пробил в правый угол. В этот момент Шойбер буквально вытащил мяч. Так или иначе, счет на табло. Пока выигрывает сборная Египта, которая явно будет во втором тайме этот счет удерживать. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в прямой эфир с самыми интересными моментами этой встречи. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Аргентины 2.30. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Египта 3.24. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3.24.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции. Ой,

0: фанат! 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fund.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
7: Категория 6+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Правительство поручило усилить контроль за поставками топлива в регионы. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил ежедневно следить за ситуацией на топливном рынке, координировать работу его участников и при необходимости быстро принимать дополнительные меры. Как передает Интерфакс, главная задача – не допустить перебоев с поставками в регионы. На совещании у вице-премьера также обсудили запасы нефтепродуктов, работу необходимой инфраструктуры и поставку топлива для сельскохозяйственных работ. Речь также шла о контроле за ценами. Отдельно рассмотрели ситуацию в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов рассказали о запасах топлива, логистике и работе заправок. Помимо прочего, участники совещания обсудили обстановку на юге России, где в летний сезон особенно растет спрос на топливо.
3: Про штрафы.
2: Госдума приняла закон о штрафах для управляющих компаний, которые нарушают правила взаимодействия с операторами связи в многоквартирных домах. Речь идет о монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей, передает «Москва-24». Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, а для компании от 100 до 500 тысяч. При повторном нарушении санкции вырастут. Должностным лицам может грозить дисквалификация на срок до 3 лет, а юридическим штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон вводит ответственность за препятствия в передаче тепловой энергии.
3: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Как пишет «Парламентская газета», сотрудникам с детьми младше 18 лет предлагают дать право на сокращенную рабочую неделю, не больше 39 часов с сохранением полной зарплаты. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной раз в 3 месяца. В правительстве при этом отметили, что похожие инициативы уже рассматривались ранее, и позиция Кабмина по этому вопросу не изменилась.
3: Про школу.
2: С нового учебного года первоклассникам больше не будут задавать домашние задания. Об этом со ссылкой на письмо Минпросвещения сообщает агентство ТАСС. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В ведомстве уточнили, что обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий по всем предметам. Ранее учителя могли задавать их постепенно, при этом ребенок должен был тратить на выполнение не больше 1 часа в день. Теперь это положение будут исключать из требований к организации учебного процесса.
3: Про опросы.
2: Каждый четвертый сотрудник, работающий удаленно, не видит в таком формате никаких недостатков. Такие данные исследования приводит сервис SuperJob. Главным плюсом дистанционной работы участники опроса назвали возможность трудиться из любого места, где есть интернет. Многие также ценят экономию на дороге и обедах, а также свободное время, которое раньше уходило на поездки в офис. Среди других преимуществ респонденты отметили меньше отвлекающих факторов, более низкий уровень стресса и больше времени для семьи. Главным минусом удаленки опрошенные считают ненормированный рабочий день. Кроме того, им не хватает живого общения с коллегами, а иногда работе мешают проблемы со связью. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра – 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
4: На Авторадио время живого концерта, то есть прекрасное время. Я обожаю вот эту обстановку, когда музыканты начинают заниматься уже свои места, когда уже свет концертный горит у нас в радиостудии, даже уже вырываются инструменты в эфир. Лучшие музыканты страны приходят в нашу студию, чтобы подарить слушателям давно любимые песни и поделиться совсем новыми композициями. Сегодня на афише группа «Пицца». Это значит, нам всем гарантирована красивая музыка, глубокие тексты, самое душевное исполнение. Приветствуем «Пицца», Сергей Приказчиков.
5: Привет,
4: привет,
5: привет,
4: привет, привет, привет, привет, привет всем, ребята, привет.
5: Добро пожаловать. Ты видишь, мы на повышение пошли.
6: Да, здрасте, родные. Я удивился этой студии. Я думал, она будет старая. Тут новая студия. Тут нет людей, которые хлопают, кстати.
1: Мы хлопаем, а они будут.
4: Они будут. Мы выращиваем сейчас новую смену, да.
6: Ну ладно, хорошо.
7: Ну хорошо, пора начинать.
6: У нас есть наши люди, которые нам поаплодируют.
7: Вот, правильно, пора начинать концерт. Кстати, живое выступление группы «Пицца» можно не только слушать в эфире Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
4: Начинаем.
6: Давай, поехали. Я хочу спеть одну из новых песен. Она у вас в эфире, как мне сказали, тоже играет. Называется «Золото». Очень красивая песня. Я хочу ее спеть первую, если вы не против подводных.
4: Мы только за. Давай. «Золото», «Пицца».

0: дома, да.
1: Вот невероятное искусство вот так вот складывать слова, Сережа. Ну это просто вообще в такой ритмике. Как...
2: Даже Мик Джаггер признался, что он пользуется этим словарем для того, чтобы рифм подбирать. Я не знаю, как Серега пишет свои хиты.
0: В его возрасте я тоже буду уже пользоваться словарем.
1: Запасайся.
3: Я, знаешь, подарите мне эту книжку.
1: Сереж, скоро у вас большие сольные концерты.
0: Да, это правда.
1: Притом под открытым небом я сообщу всем, кто вдруг еще не знает. 23 июля в Москве, 30 июля в Санкт-Петербурге. И ты знаешь, сейчас акцентируем внимание как раз на том, что концерты под открытым небом. Мы недавно разговаривали с одним артистом, артистом театра, народным артистом, да, просто так. Так вот, он рассказывал, что на открытой площадке работать намного сложнее, чем в помещении. Но это театр. А вот для музыканта, для певца есть разница?
0: Есть разница, если людей нету, например, перед сценой, и если они есть. Вот это единственная разница. А так, хоть закрытая, хоть открытая, хоть в воздухе. Я не знаю,
1: то есть для тебя по энергетике, по отдаче.
0: Самое главное, чтобы был народ, да. Потому что без народа не получается никакой концерт. Они участвуют в концерте так же, как и артисты.
2: Ну, это логично.
0: Если артисты выходят, супер мощные артисты, но в зале человек 100 стоит. Концерт так себе.
1: Слушай, не будет супер мощным.
2: Ну, слушай, бывают такие концерты, когда сидит даже один человек в зале.
0: Это были онлайн-концерты, вы помните, да?
2: Онлайн, да.
0: Когда был ковид, да.
2: Но я сейчас немножко про другие, когда какой-то важный человек хочет видеть любимую группу, такое тоже бывает.
0: Бывало.
1: Но это не про искусство, это про бизнес.
0: Ну, я же говорю, супер концерта не получится. Конечно, мы сыграем очень хорошо.
1: В любой ситуации.
2: А вот, кстати, лучшая концепция концерта для тебя. Сколько старых хитов, сколько новых? Есть ли разговоры с публикой?
0: Разговоры с публикой, конечно, есть, потому что нужно же отдыхать между песнями.
3: Логично.
0: Мы, конечно, исполняем, но все вживую. Здесь у вас, например, иногда кто-то исполняет под минус, иногда, я уверен, и под фанеру кто-нибудь исполняет.
1: Нет,
2: такого нет у нас. У нас тогда были бы фанерные концерты. Нет, у нас живые.
1: Знаменитые фанерные концерты.
0: Я затащил всю команду сюда, чтобы мы вживую полностью все сыграли. Если вы не верите, дамы и господа, можете зайти вот на сайт и посмотреть видео, как мы это все играем здесь живьем. Также на концертах, естественно, полностью вживую. А сколько песен старых, сколько новых? Это как вайб, я не знаю. Ну, там обычно
2: то есть
0: мы
2: исполняем
0: все. Я думаю, что обычно все самые важные хиты мы, конечно, на концертах поем. Старых песен и новых песен поровну где-то так. Угу. Вот. Но это еще зависит от времени года, опять же, от площадки. На некоторых площадках мы исполняем такие песни, на некоторых площадках такие.
2: То есть у тебя целый уже позволяет день. Репертуар для того, чтобы там подобрать конкретно сезону?
0: У меня позволяет
2: сезону.
0: Репертуар, знаете, что делать? У меня, например, они вот там организаторы какого-нибудь дня...
1: Города.
2: Ну, дня нефтяника.
3: Металлурга.
0: Да. Вот, они говорят, нужно 45 минут. Я говорю, не получится. Они говорят, как-то... Я говорю, меньше, чем час у нас не получается. У нас не умещаются.
2: У нас только металлургические просто песни.
0: Я говорю, давайте так. Час 10 это вот идеальный.
3: Оптимальный вариант.
0: Маленький концертик.
1: Некоторые, наоборот, периодически хотят скостить там до 45 минут, и нормально.
0: Мы это любим делать просто.
3: Слушай, имея такой огромный сценический опыт, есть что-то или кто-то, кто вот что может выбить из колеи в день концерта?
0: В день концерта?
3: Да. Ну, когда ты понимаешь, блин, что-то пошло не так. И настроение падает.
0: Это есть с техникой.
1: Засмеялись музыканты. По-моему, они лучше знают ответ на этот вопрос.
0: Они просто ездят на саундчеки. Я обычно не езжу на саундчеки, потому что у меня они есть. Они профессионалы очень высокого уровня. Поэтому я им верю. Они все делают сами. Если только с техникой.
3: Они тебя оберегают от того, чтобы что-то не пошло.
2: То есть, не бывает такого, чтобы басист застрял в Сызрани и не вылетел.
3: Хотя, по-моему, ты угадал.
0: Ты попал просто.
2: Только это не Сызрань была, да?
0: Почти. До этого никогда не доходило, но были все время моменты, когда мы думали, что наш басист где-нибудь опоздает. Никогда не опоздает.
1: Это нормально. Давайте
2: Отдельно басисту. Да, предлагаю сделать перерывчик небольшой, да?
1: Ну, давайте,
2: после чего продолжим концерт.
1: Итак, группа «Пицца» у нас в гостях, и басист группы «Пицца» тоже здесь.
3: Это большая удача, я так понимаю.
1: Мы продолжим через несколько минут.
4: Вечернее шоу Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
5: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
6: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
7: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
8: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
9: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
2: Да! Молодец!
4: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
10: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2 заказал в «Максим». 3 уехал дешевле.
11: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Группа «Пицца» у нас в гостях. Сергей Приказчиков. Брагин, какую хочешь песню, чтобы прозвучать?
2: Слушай, вот спасибо, кстати, вот музыкантам и Сергею лично. Вот я попросил песню любимую свою, вот, которая на данный момент у меня прям вот в сердце, которая называется «Наплевать».
1: Захар, все говорит, а тебе да какая легко. Песня?
3: Наплевать?
2: Захар, наплевать.
4: У всех она называется. Она записана с Леонидом Николаевичем Агутиным. К сожалению, его сегодня здесь нету. Он находится
2: в Сочи. Ну, на Красной Поляне, да, у себя.
4: Да. Вот. Но мы сможем ее исполнить? Конечно же, сможем. Потому что мы умеем это делать.
2: Давай.
4: Я же написал. Давай попробуем. Леонид Николаевич Агутину, ёлку.

0: Йоу! Класс!
1: Группа «Пицца». Сереж, вы достаточно много гастролируете. Есть места на карте России, где вы вообще никогда не выступали? Ну, я там, понятно, имею в виду плюс-минус крупные города.
2: У меня такие есть, но когда я там оказываюсь, мне сообщают, ну, что я там был уже несколько раз.
0: Это у нас такая же история. С некоторыми артистами, которые приходят, мы говорим, о, приятно познакомиться, и говорят, мы у вас уже были. Это 25 лет в эфире. Это нормальная ситуация.
1: Слушай, а ты вообще легкий на подъем человек? Вот если бы, например, если бы не гастроли, если бы вот не вот специфика работы, ты бы вот был бы такой же подрывной, ездил бы там тоже бы везде, там по стране? Или ездил заперся бы на студии?
2: Нет, и... на самом деле я люблю дом. Дома топ. Мы так говорим. Мы любим дома сидеть, там отлично вообще. Там все свое, там можно сесть поиграть что-нибудь, можно фильм посмотреть какой-нибудь.
0: Поесть, в конце концов.
2: Там свое, да, все. Я так люблю. Если мы никуда не летаем, то из дома я обычно там не выхожу. Мне очень нравится мой дом, моя квартира. У меня там парк, собака, и у меня все в порядке.
1: Собака какая?
2: Да, я домосед. А?
1: Собака какая?
2: Мальтипу, маленькая такая.
1: Ой, хорошенький, знаю.
0: То есть ты выгуливаешь, я так понимаю, да?
2: Ну, иногда.
3: Когда как.
2: Когда заслужит.
0: То завел, тот выгуливает. А по поводу работы в студии, кстати, можем анонсировать, наверное, что скоро, 10 июля, да, у тебя выходит новая песня.
2: Да.
0: «Проволока».
1: Проволока.
2: Проволока вообще.
0: А, проволока.
2: Ну, ты можешь,
0: знаешь, так... вот как тут поставить ударение?
2: Слушай, да.
1: Ах ты, проволока какая.
2: Я думал, что я являюсь, как говорится, образованным человеком, но всю жизнь я думал, что проволока так и пишется.
1: Проволока.
2: Как она читается.
3: Проволока.
2: Проволока пишется, оказывается.
0: Угу.
2: Вот. Я даже хотел взять на себя такую вот ответственность и в качестве поэта, знаешь, заменить написание этого слова чисто для нашей композиции. Ага. Проволока. Вот. Но моя жена мне запретила. Она же мой директор. Она сказала,
1: и твой редактор.
2: Будет
1: грамотно.
2: Все, да, будет все как надо.
0: Ну, ясно. А месяц назад, напомню, ты записал «Скорость пульса». То есть скорость написания композиции просто бешеная какая-то.
2: Нет, ну смотри, мы просто их записываем заранее, а потом выпускаем уже по очереди. Мы отказались от альбомов, потому что альбомы сейчас... Знаешь, эти песни все настолько жирно сделаны сейчас, что не хочется объединять их в какой-то альбом, потому что люди, я думаю, что даже не дослушают его до самого конца. А тут выходит песня.
1: Максимальное внимание
2: все,
1: на одну песню.
2: Послушали эту песню, оставили, не оставили, добавили к себе, не добавили. Дальше еще одна песня.
0: Зато можно потом выпустить альбом не «The Best» назвать, как это обычно, а «Жир».
2: Ну,
0: от пятниц.
3: Либо
0: пицца, почему от пятниц?
3: Либо недослушанная.
1: Давайте продолжать. У нас следующая композиция.
2: Еще одна новая композиция, которая вышла до «Скорости пульса». Она такая веселенькая, бодренькая. Ну, типа бодренькая по музыке, по тексту. Естественно, она такая грустненькая, лирическая, как я люблю. Давайте, поехали.

0: Вот прямо не дадим отдохнуть и не дадим никакой возможности поговорить, а предложим сразу следующую композицию.
1: Да, пожалуйста.
2: Но теперь уже по золотым хитам.
3: По классике.
1: Ради бога, да. Теперь по золотым хитам.
2: По жиру.
1: Да, чуть-чуть, значит, показали нового, а теперь по жиру. Давайте, следующая песня называется «Оружие». Теперь по жиру. Давайте, следующая песня называется «Оружие». Давайте, следующая песня называется «Оружие».

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа Банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Авторадио. На Авторадио.
16: Живой концерт группы «Пицца». Кстати, его можно не только слушать в эфире Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Лайв продолжается. Следующая композиция.
17: Сейчас Серега разомнется. Подожди, у него приседания. Там...
18: Да, немножко.
16: Да,
18: немножко.
19: Физкультура.
18: Стоялся, да.
16: Продолжаем.
18: Ну что, мы будем петь?
16: Будем петь, да.
18: Следующая песня называется «Улыбка». Поулыбаемся немножко, дамы и господа.
20: Там была улыбка.

0: Спасибо.
1: Слушай, а улыбка-то в какой новой, а? Интерпретация. Прям голливудская улыбка прям какая-то
2: регги,
1: у тебя.
2: Регги-регги такое.
1: Да не, ну посмотри, какие вставки там мощные появились.
0: Да, мы сделали аранжировочки для лайва специально, чтобы они чуть-чуть отличались от оригинала, чтобы они звучали именно для лайва.
1: Очень круто.
0: Чтобы, да. На концертах это еще лучше работает. Всех зову на свои концерты, вас в первую очередь.
1: Хорошо. А романс тоже обновленный у тебя?
0: Не знаю, у нас обновленный романс. Нет, по-моему, нет. Но, там некоторые композиции не терпят там обновления. Они должны оставаться.
3: Вот как раз одна из них сейчас и прозвучит.
0: Да, давай, поехали. Давай романс попробуем сыграть. Мою любимую песню. Ну, я обо всех так говорю. Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жмись к стене, сквозь нее не.

0: В своей оригинальной красоте романса, да.
1: Да, слушай, тебе надо на сцену кого-нибудь приглашать, какую-нибудь девушку, которая говорила бы, согласны ли вы вот в этот момент?
2: На больших концертах у нас есть бэк-вокалистки, они
1: обычно. А, они это делают.
2: Но на обычных концертах, ну, где мы в маленьком составе ездим, там, есть люди в зале, да, которые все кричат прекрасно.
0: Согласны ли вы?
2: Ладно.
0: Согласны. Концерт продолжится через несколько минут.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело. Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
4: 16+.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банки обяжут раскрывать полные условия кредитов и переводов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума сегодня приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, а также в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент.
3: Про туризм.
2: Спрос россиян на отдых на Занзибаре заметно вырос после запуска прямого авиасообщения с Танзанией. Первый рейс из Москвы в Дар-эс-Салам выполнили 2 июля, и по данным Ассоциации туроператоров, продажи туров по направлению увеличились у ряда компаний. Стоимость тура на двоих с прямым перелетом в июле начинается примерно от 190 тысяч рублей. По оценкам участников рынка, интерес к направлению может продолжить расти. Подробнее о том, почему Занзибар снова привлекает российских туристов и от чего зависит дальнейший спрос, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
4: Занзибар был ранее очень популярен, и, например, в 2021 году этот остров посетило свыше 71 тысячи российских туристов. Потом временно не выполнялись прямые рейсы и были только стыковочные перелеты. Со 2 июля есть теперь прямое воздушное сообщение между нашими странами, и Занзибар является точкой притяжения для путешествий, возможность в том числе сделать и комбинированные туры со сафари в национальных парках Танзании. Если смотреть на цифры, конечно, конкуренция очень сильная, потому что много предложений по Таиланду, Вьетнаму, Мальдивам, Египту, Турции и есть безвизовый Китай. Основной вопрос – это доступность авиационной перевозки, насколько ее будет много, будет ли она расширяться.
2: Эксперт также подчеркнул, что в случае введения безвизового режима между двумя странами популярность этого курорта может увеличиться.
3: Про фестивали.
2: Сегодня в Ярославле завершается 21-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». В конкурсную программу вошли 140 картин из 47 стран. За несколько дней зрителям представили новые фильмы, провели встречи с актерами и режиссерами, а также обсуждения, посвященные семье, воспитанию детей и эмоциональному выгоранию. Среди главных событий фестиваля – мировая премьера картины «На деревню дедушки 2», которую представил Федор Добронравов, а также показ фильма Романа Курсона «Малыш-каратист». Особыми гостями кинофорума стали ветераны специальной военной операции и члены их семей. «Газпром Медиа Холдинг» выступил информационным партнером фестиваля и пригласил их на церемонию открытия и творческие встречи. Фестиваль проводится в преддверии Дня семьи, любви и верности. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: памятный день.
1: Ну, давайте, конечно же, от чистого сердца поздравим всех, кто сегодня стал на год старше. С днем рождения вас еще разочек в прямом эфире Авторадио. Ну и вы знаете, сегодня, по-моему, у сборной Аргентины в рамках чемпионата мира день рождения. Именно конкретно в рамках этого турнира. Все можно объяснить.
0: Памятный день.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Да, завершен матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Турции. Счет 3-2. Невероятный просто камбэк аргентинцев. Но, еще раз подчеркиваю, фараоны вели со счетом 2-0. Они сами упустили все, что у них было. Просто шикарно. Египет тащил мяч от своей штрафной. Передача на Салаха, который из центра выдал пас на левый фланг, куда набежал Зиков. Касание пробил. Мяч попал действительно в сетку. И гол был отменен после фола. То есть мы об этом еще сейчас коротко поговорим. То есть Египет вел со счетом 2-0, да, но забивали они трижды. Египет вот после этого случая, после того, как вмешался ВАР, не расстроился, а главное, на этом не остановился. Салах улетел по центру, сделал пас направо, где Касан выполнил прострел в центр штрафной. Ну а Зиков касание просто вколотил мяч в сетку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Большой футбол.
3: И пробить не получается. Как опасно могло это быть? Кристиан Ромеро, по-моему, ему в плечо мяч попал. И с этого выросла атака сборной Египта. Салах, Салах, мяч штрафной. Хусейн Хасан заходит в штрафную. Прострел, удар и гол! И гол! И гол! Зико! И тут уже мяч не отменят. Опять эта троица. Опять эта троица сотворила гол ворота сборной Аргентины.
1: Ну а далее свистать всех наверх. Вторая половина 45-минутки. Аргентина проигрывает 0-2. Разумеется, атаки посыпались просто как град ранним утром. Позиционная атака с правого фланга. Месси выполнил навес на границу вратарской, где Ромеро пробил головой. Вратарь мяч-то рукой зацепил. Но он все же влетел в ворота. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Мяч уходит направо. Там Месси. Подача в штрафную. Вот опасно. Вот удар и вот гол. Все-таки они пробили Шобера. Все-таки они смогли это сделать. И посмотрите, кто забивает. Кристиан Ромеро, который ушел в чужую штрафную. Там играть в атаке.
1: Первый отыгран. Ну и спустя ровно 5 минут на 83-й минуте встречи Месси навесил на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес в падении прострелил в центр мяч. Там каким-то образом заметался. Лионель мощно пробил под перекладину и сравнял счет. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: А то и сейчас с этим сложности. Вот так через рикошет. И все-таки случился пас штрафную. Пробить не получилось. Вот удар. Вот удар. И гол. И гол. И гол. И гол. Гол. Гол. Гол. Гений! Гений! Месси сравнивает счет!
1: Ну и в данный момент Месси и вовсе лучший бомбардир, но тут ничья. Нужно и дальше что-то делать. Это 5 минут, которые решили все. Вначале вы в шаге от сенсационного поражения от Египта, который играл-то очень хорошо до пропущенных, да, но потом аргентинцы просто вспомнили, что пора спасаться и сделали это. 92-я минута. Энцо Фернандес. Невероятный абсолютно камбэк аргентинцев. Еще раз подчеркиваю. Лаутаро. Подача с правого фланга. Энцо поймал вратаря на противоходе и головой отправил мяч ровно под дальнюю штангу. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: И дарят мяч аргентинцам. И дарят атаку аргентинцам. Раскрылся Египет и забыл про оборону. И сейчас со всех ног нужно бежать назад. Подача в штрафную. Ой, момент! Ой, момент! Момент и гол! Увлеклись! Увлеклись атакой египтяне и были наказаны. Энцо Фернандес 1-1-ёшенек штрафной.
1: Болельщиков Месси, болельщиков Аргентины и в нашей стране достаточно с футбольной точки зрения. Поздравляю с проходом, но я даже боюсь представить, что сейчас чувствуют игроки сборной Египта, которые впервые вообще-то, по сути, вышли в 1/8, так еще и трижды забив, ввели в счете 2-0. Ну а потом, ну просто футболистов класс сработал. Абсолютно волевая победа сборной Аргентины. Естественно, абсолютное отсутствие опыта у Египта в таких матчах, но Аргентина идет дальше. Левая компания, несмотря на все сложности, несмотря на незабитый пенальти в первом тайме, иногда полную дезорганизацию, за считанные минуты перевернули ход этой встречи. По сути, Аргентина в футбол играла, по-моему, минут 20, но этого хватило. Еще раз, Аргентина 3, Турция 2. Мы продолжаем следить за матчами чемпионата мира по футболу, смотрим Матч ТВ и слушаем Авторадио. И обязательно, естественно, вернемся в рамках прямых включений.
2: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.
5: Большой.

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fun.bet. Срок определения выигрыша определяется на момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
6: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС регионального характера. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, решение позволит оперативнее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Для жителей региона режим не предусматривает новых ограничений. В ночь на вторник из-за отключения электричества без света полностью или частично остались все округа области. Днем, по данным губернатора, проблемы с электроснабжением сохранялись в 207 населенных пунктах 11 округов.
3: Про топливо.
2: Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планируют уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельхозработы. Власти продолжат следить за ситуацией, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов в регионы.
3: Про спорт.
2: Международный олимпийский комитет сообщил, что прежние рекомендации, которые ограничивали участие российских спортсменов в международных соревнованиях, больше не действуют. Одновременно исполком МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, передает РИА Новости. В комитете уточнили, что при возвращении на международные старты российские атлеты должны соблюдать антидопинговые требования. Вопрос об использовании флага, гимна и другой национальной символики на Олимпийских играх решат позднее. При этом МОК пока не планирует проводить свои мероприятия в России.
3: Про интернет.
2: В России не планируют вводить дополнительную плату за зарубежный интернет-трафик в тарифах мобильных операторов. Об этом, как сообщает Москва-24, заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Вопрос о возможных новых сборах затронули депутаты. В ведомстве ответили, что такой вариант не рассматривается. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев призвал принять меры против использования VPN-сервисов. Он предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Запуск инициативы сначала намечали на весну, а затем сроки переносили. В частности, отмечалось, что вопрос будет окончательно решен после проведения выборов в Госдуму.
3: Про вузы.
2: Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями. Об этом пишет «Известия». С такой инициативой выступил зампредседателя Комитета Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, это поможет снизить стресс для выпускников, избежать двойной проверки знаний, а также сделать прием в вузы более прозрачным. Депутат отметил, что подготовка к дополнительным испытаниям может потребовать отдельных курсов, покупки специальной литературы или переезда в другой город. Если инициативу поддержат, то часть региональных высших учебных заведений, вероятно, сможет проводить отбор только по результатам единого госэкзамена. При этом крупные университеты могут сохранить внутренние экзамены на тех направлениях, где необходимо проверять специальные навыки. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Как говорится, право на отдых имеет каждый. Чилить так чилить. Давайте этим и будем заниматься. А уж слушателям авторадио просто грех это не делать, потому что есть в прямом эфире у нас все для того, чтобы хорошо отдохнуть этим вечером. Прекрасная музыка, замечательное настроение. Ну и мои вам теплые лучи добра и привета, друзья. У микрофона в студии по-прежнему с вами Олег Пивунов. Всем, кто на нашей волне с первым автомобильным настраивается уже на отдых и, собственно, на свершение будущего завтрашнего дня. Привет огромный, друзья. Да, будем покорять завтра те вершины, отдохнув сегодня, которые сегодня, да, собственно, нам казалось и непостижимыми. Делаем это плавно. Привет, страна.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
6: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76 50 13 76.
8: Ищешь стабильный

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл. Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

Авторадио.

Друзья, какой же трепет испытываю я и уважение к вот к людям, которые бегут, знаете, вперед, опережая рассветы. Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Это же рыцари легкой атлетики. Те, кто, невзирая на погоду, в самый ранний или в самый поздний час осваивает городские аллеи и спортивные дорожки в парках. Для того, чтобы быть чуть бодрее, чуть лучше и чуть позитивнее всех остальных. Привет вам, если вы прямо сейчас на пробежке вечерней или продумываете утреннюю. Это Авторадио. Двигаемся только вперед с первым автомобильным и отличной музыкой. Меня зовут Олег Пивунов. Друзья, движение у нас только позитивное и только вперед.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Вспомнилась мне старая шутка, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Ну, в общем-то, я к чему, друзья, что все у нас получится, да, и какие бы задачи перед нами ни стояли, они обязательно будут выполненными. Продолжаем вместе с Авторадио класть легкие мазки на картину этого вечера. Во, как поэтично заговорил-то. Зовут меня Олег Пивунов, привет, страна, во все города вещания. Авторадио, шлю вам лучи добра, большой привет, ну и, конечно, хочется пожелать вам огромной удачи. Заряжайтесь отличной музыкой, заряжайтесь самыми прекрасными, чудными нотами. Ну и давайте уже как-то расслабимся, отдохнем, забудем трудности ушедшего дня.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организаторе основанных на риске игр, паре, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках, розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному паре. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

чему слова, друзья, когда в эфире Первого автомобильного радио такие прекрасные ноты звучат. Открывайте сердца этим вечером хорошей музыки, и все у нас с вами будет, как договаривались. То есть хорошо и чудесно. Желаю вам удачи и прекрасного отдыха. По-прежнему в студию микрофона Олег Пивунов. Страна, привет. Пусть у каждого из вас все будет хорошо. Я обещаю. Едем дальше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Дима Билан вручил букеты всем слушателям Авторадио. Теперь вот с тюльпанами и розами, красивые и счастливые, мы едем на встречу своим любимым. В этом путешествии компанию вам составлю я, Олеся Соболева. Ловите привет и лето!

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Пока мы тут с вами покоряем очередную неделю лета, прилетел модный тренд сезона. Теперь носить сандалии с носками – это не признак дурного вкуса. Эксперты по стилю разрешили. Но помните, что не все тренды одинаково полезны. Следуем моде под звуки авторадио. Делайте громче, ловите привет. На связи Олеся Соболева. Бледный.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
6: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Отправляемся на поиски любви вместе. Приемник в машине настроен на авторадио. Можно сделать громче. Пристегнулись, улыбнулись и вперед. Меня зовут Олеся Соболева. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег! Счастливый сезон! 5 000 000 рублей! 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.